0: Да, рок теркай. Доротея, вкусно свя, до разгледа.
1: Тото спотпуи кура за пуста.
0: Свея, шенея, шенея, шаникла. Пело тигра. Могоче диджей Ника.